0: крыльдо родини, как искал.
1: А флажку прадедов днешней генерации ма від думислу, не страши ве вежи, страши в промислу.